0: нуумутилассами килимасаагут
1: пигасунгорнарми юлип ортаани тииммиимерсоо нуяқарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут аққанимарлунни куннуаккуллумарлунни киассагатиннеқарпоо анораакуясикиппасик секунтимумитери пигасутунгаанут суққассусеқартассаа
0: вер усекн фонук
1: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: юлип ортаани тиимнимерсоо нуяқарлуни сериннилертассаллуни уллуккут аққанимарлунник уннуаккуллумарлунник киассагатиннеқарпоо анораакуясикиппасик сикунтимумитерипингасутунгаанут суккассусеқартассаа
1: Wer Usekten von Nuuk
0: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde noget sygt, jo. Når nok media på Kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Ildigt billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger i Rødborg. Nu når svar med Supilafoni under min sikkert under sad. Med din nærfugier. Sukker i samarbejde. Pakkas i omrøsion. Og på officielt domænet. Pissen er Rødborg på syd. Når nok med det kanadisk i vores besøg i Naki.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаятсумпитсаасумик акимулналеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 31911 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа килими паасисақарнерувит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fattade på. Tusamma sak på sjut under mina tikkunafrin nattu. Pissanga nattu på EUH vinna sjutlu. När nog media på Kanadi har kvotera ut i sin nacki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнарит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Lotto. Nous n'en sommes mais sous pilote fini. Une mineure de cette corte de notre salle. Marina Fugir. Sous calice en mode. Carcassé en mode. A pour officier Thomas. Pissant à la top à suite. N'a donc mis des canards ici. Ou pissé une naki.
3: Сулиффеқарфигисат инченсимик патаяатсум пиццаасумик акимуллинелеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченсимик неқаруорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития киилими паасисақарнеруит
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Yes.
1: Nanoq FM bilerisaarutit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфис.